0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник». Там

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 ФМ, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации около 40 беспилотников, летевших в столице. В местах падения обломков работают специалисты. Временные ограничения введены во всех московских аэропортах. Они принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами, пишет Москва-24. Атаку снова отражают сегодня в Севастополе. Там беспилотник повредил здание панорамы обороны Севастополя 1854-1855. В музее начался пожар, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Главы нескольких регионов России сообщили о беспилотной ракетной опасности этой ночью. Среди них Пензенская область, Липецкая и другие. Режим «Ковер» действует в Самарской области. Между тем, при объявлении ракетной опасности в Волгограде будут в обязательном порядке открывать убежища. Ответственность за это Комитет гражданской защиты населения возложил на управляющие компании. При получении СМС-сообщения от сотовых операторов с текстом «Ракетная опасность» подвальные помещения подлежат немедленному открытию, говорится в сообщении Волгоградской мэрии. При объявлении угрозы от беспилотников обязательно открывать убежище не нужно, но следует соблюдать меры безопасности, пишет «Высота 102». В Волгограде на неопределенный срок сдвинули дату введения новых платных парковок, которые планировали запустить уже 16 июня. Идет речь о парковочном пространстве на почти 4000 мест в центральном районе города, части Дзержинского и Ворошиловского районов. Об этом сообщил порталу V1 замглавы Волгограда Виталий Кокшилов. Окончательного решения по дате еще не принято. Одним из камней преткновения стала, в частности, парковка возле Дмитриевского кладбища. Также горожане недовольны платной парковкой на улице Советской. И таких моментов десятки, отметил замглавы города. Водителям с правами категории «Б» разрешили управлять багги и вездеходами. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем окончательном чтении. Об этом говорится на сайте Нижней палаты. Пока такую технику могут водить только обладатели удостоверения тракториста-машиниста. Управление самоходными машинами категории «ОЛ», багги, вездеходы и другие теперь будет подтверждаться также удостоверением категории «Б», «С» или «Д». Это правило действует только при использовании техники на основании договора аренды и при условии проведение инструктажа по управлению и безопасной эксплуатации. К сдаче экзаменов на категорию ОЛ допускаются люди с возраста 19 лет и старше. Новый пятый по счету сезон сериала «Мажор» с Павлом Прилучным выйдет 4 июля. Об этом сообщили агентство ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Сюжет развивается после событий фильма «Мажор в Дубае». Жизнь Игоря Соколовского, главного героя, все сильнее разделяется на публичную и тайную. Герой вместе с друзьями создает в Сочи подпольное агентство добрых дел. Организация помогает людям бороться с мошенниками и справляться со сложными жизненными ситуациями, пишет газета «Ру». Курсы валют Центробанка на среду: доллар 71.73, евро 82.78.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Синара Девелопмент дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Среда сегодня, 10 июня на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. С 12 июня. В 11.00. Домашний. Главный женский.
3: 16+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник». 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, все может пойти не так, как планировалось. Шансов на гладкое течение событий очень мало. Тельцы, какие-то дела придется приостановить. Но лучше пауза, чем новые ошибки. Близнецы. Неспокойный день. Вас могут подвести эмоции, в том числе тревога и раздражение на близких. Раки. Хороший день для восстановления. Позвольте себе отдаться житейским удовольствиям и ничего не деланию. Львы. Чем больше вы будете ожидать от людей или от ситуации, тем жестче будет разочарование. Снизьте немного планку. Девы. Будет важна ваша способность импровизировать. Сделать что-то привычным способом окажется почти невозможно. Весы. Вы увидите дополнительные пути решения текущих задач. Возможно, от предыдущих решений лучше будет вообще отказаться. Скорпионы. Иногда лучше подождать. Правила игры меняются, и пока неизвестно, какие из них будут важнее. Стрельцы. Общий фон будет благоприятным, но отдельные люди могут вести себя неподобающе. Нужно быть готовыми к разным сюрпризам. Козероги. День гедонизма и настроение типа «живем только раз». Будьте осторожны, возможно, переедание и большие траты. Водолеи. Отложите поездки и переговоры, а если это невозможно, готовьтесь к сложностям и неожиданным вопросам. Рыбы. День попыток решить новые проблемы старыми методами. Прогресс в делах маловероятен.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: shape of you. С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Помните, как в детстве было весело устроить бой подушками или забаррикадироваться в комнате и построить самую настоящую крепость из одеял и стульев? Это было целое искусство. В Лас-Вегасе вывели это на новый уровень. На празднике для детей из приемных семей школьники собрали гигантский шалаш из сотен простыней, каркасов и зажимов. Самый большой в мире шалаш из одеял занял площадь в 1310 квадратных метров. Это примерно как баскетбольный зал. Форт состоял из 13 куполов шатров, соединенных туннелями. Эксперты Книги рекордов Гиннесса проверяли объект строго. Никаких зазоров шире 2,5 сантиметров. Ткань обязана касаться пола, а высота сооружения должна позволять взрослому человеку сидеть внутри с комфортом. Сразу после фиксации рекорда детям устроили праздник внутри этой крепости из одеял. В том числе там показывали кино.
4: Реклама.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
7: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
8: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей. Багги, запчасти и экипировка. Все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
9: Ты серьезно? Все потратил?
10: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
11: Телефон рекламной службы 52-62-44.
12: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Госдума России приняла закон об усилении контроля за иноагентами во втором и третьем чтении. Так Минюст сможет направлять в банки запросы. Те будут обязаны предоставить справки по операциям, счетам и вкладам иностранных агентов в течение 3 рабочих дней, пишет агентство ТАСС. Жаркая погода сохранится в Волгоградской области в ближайшее время. По прогнозам синоптиков, уже сегодня в отдельных районах области ожидается температура +34, в Волгограде сухо до +31. В ближайшие дни температура еще немного повысится, пишут городские вести. В Волжском вынесли приговор 4 браконьерам, которые продавали рога краснокнижных сайгаков. У осужденных было изъято более 2000 рогов. Подсудимые получили сроки от 5 до 8 лет в колонии общего режима, пишет В1. Этим летом в моде остается спортивная атрибутика. Олимпийки, трикотаж джерси, ветровки в сочетании с украшениями каблуками. Об этом заявили редакторы Fashion Factory School. Также актуальна морская тематика в одежде. Вернулись в моду ободки для волос. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до +30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июня – Всемирный день модерна. Праздник учрежден в память об архитекторах Эдюна Лехнера и Антонио Гауди. 10 июня в разные годы оба мастера, венгерский и испанский, ушли из жизни. Идею предложили в 2013 году в Венгрии. Стиль модерн возник на рубеже 19-20 веков и предложил новый язык. Вместо прямых линий и строгих углов – текучие органические формы из природы, изгибы растений, формы волн, узоры крыльев насекомых. У русского модерна свои имена. Так архитектор Виктор Мазырин в конце 19 века построил особняк в центре Москвы. Его заказал миллионер Арсений Морозов, известный красавчик, прожигатель жизни и большой любитель искусства. Землю под здание купила его мать Варвара Морозова. И когда она увидела замок в испано-мавританском стиле с витыми колоннами и ажурными карнизами, заявила сыну: «Раньше только я знала, что ты дурак, а теперь вся Москва». В народе особняк так и прозвали «домом дурака». Но прошли годы, и сегодня здание на Воздвиженке 16 – памятник архитектуры. В нем находится дом приемов российского правительства.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Какой надежный кирпич для дома?
4: Конечно же, это «Строма».
5: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
6: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
7: Где купить обои в Волгограде?
8: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
9: Обойная сила ждет всех за покупками.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Режим ракетной опасности объявляли сегодня на Урале и Поволжье, в том числе в Свердловской области, Оренбургской, Самарской, в Татарстане и Чувашии. В Самаре ввели план «Ковер» в аэропорту, в городе приостановили движение наземного общественного транспорта, малышей в детсадах отправили в укрытие. В Чебоксарах уточняют число пострадавших и поврежденных объектов, пишет «Вечерняя Москва». И напоминает о том, что в начале мая в Чебоксарах после атаки ВСУ были повреждены почти 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектов, включая школы, детсады и колледж. Госдума России приняла закон об усилении контроля за иноагентами во втором и третьем окончательном чтении. Авторы законопроекта – группа депутатов, включая главу Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. Согласно закону, Минюст сможет направлять в банки запросы, и те будут обязаны предоставить справки по операциям, счетам и вкладам иноагентов в течение 3 рабочих дней. Если иноагент сам обратится в Минюст с требованием об исключении из реестра, но получит отказ, то подать новое заявление сможет не ранее, чем через год. Также с 1 сентября иноагенты не смогут быть рекламодателями социальной рекламы, отмечает газета.ру. Жаркая погода сохранится в Волгоградской области в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, уже сегодня в отдельных районах региона ожидается температура плюс 34. В Волгограде сухо, до плюс 31. Еще более жаркая погода ожидается завтра, в последний рабочий день на этой неделе. Даже ночью в Волгограде плюс 18-20, завтра днем до плюс 33. По области снова возможны отметки плюс 34 и выше. По данным метеорологов, осадки к этому времени прекратятся на всей территории области. В Волгограде разбираются в ЧП со студентом колледжа железнодорожного транспорта. Подросток травмировался, спускаясь из окна общежития на веревке из простыней. ЧП случилось на улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе. Несовершеннолетних студентов колледжа не выпускают из здания общежития после 8 вечера. А юноша решил сходить в магазин и вместе с товарищем связал несколько простыней в веревку. Та оборвалась, он упал с высоты 2-го этажа. Подросток находится на лечении в травматологии больницы номер 7, пишут городские вести. Суд в России запретил фильм с Тимоти Шаломе «Назови меня своим именем», который в 2018-м получил «Оскар» и еще несколько престижных кинонаград. Красногвардейский райсуд Санкт-Петербурга усмотрел в картине пропаганду нетрадиционных отношений. Также нарушения закона России были найдены в картине «Убей своих любимых» с Дэниелом Рэдклиффом и в фильме «С любовью, Саймон». Пишет Лента.ру и отмечает, что картины были найдены на 6 русскоязычных сайтах. Принято решение ограничить распространение этих ссылок. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника в Витановом». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Реклама.
3: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32-Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10. Застройщик ООО
2: «СЗСТАЛСТРОЙИНВЕСТ». Не будет на стенах у нас перелома.
3: Не будет, если кирпич выберешь строма.
4: Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
7: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Американские суды оштрафовали владельцев крупнейших соцсетей на миллионы долларов. Платформы официально признали вызывающими зависимость. Психологи констатируют факт. Мы добровольно отдали управление своими эмоциями на аутсорсинг. Лайки и короткие видео держат мозг в постоянном режиме ожидания. В итоге вместо отдыха мы получаем цифровое похмелье, гнетущее чувство вины за впустую убитые часы жизни. Радикальный побег на цифровой детокс в глушь проблему не решит. Стоит вернуться в город, и сразу случится рецидив. К тому же в нашей жизни на технологиях завязано слишком многое. Рабочие чаты, билеты, банковские переводы. Эксперты на страницах Guardian советуют использовать против смартфона нашу собственную лень. Во-первых, перевести экран в черно-белый режим. Без ярких цветов листать ленту становится скучно. Во-вторых, физические барьеры. В Европе сейчас популярен гаджет Brick – магнитный кубик на холодильнике, который блокирует приложение. Чтобы открыть соцсеть, приходится встать с дивана и дойти до кухни. И главное правило – оставлять смартфон заряжаться в паре метров от кровати. Если случится что-то экстренное, вы услышите звонок. Берегите свое время и хорошего вам осознанного дня.
4: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
6: 543-00. Потолкуйте с нами.
7: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
8: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
9: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
10: ОАО «Российские железные дороги».
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Режим ракетной опасности сегодня объявлен на Урале и в Поволжье, в том числе в Татарстане и Чувашии. В Самаре приостановили движение наземного городского транспорта. В Чебоксарах есть пострадавшие, повреждены объекты. Их количество уточняется. Между тем, при объявлении ракетной опасности в Волгограде будут в обязательном порядке открывать убежище. Ответственность за это Комитет гражданской защиты населения возложил на управляющие компании, пишет ВСАТА 102. В Волгограде на неопределенный срок сдвинули дату введения новых платных парковок, которые планировали запустить с 16 июня. Идет речь о парковочном пространстве на почти 4000 мест в центральном районе, части Дзержинского и Ворошиловского. Об этом сообщили порталу V1 в мэрии. Новый пятый по счету сезон сериала «Мажор» с Павлом Прилучным выйдет в сети 4 июля, пишет агентство ТАСС. По сюжету главный герой создает подпольное агентство добрых дел, но сам становится жертвой крупной аферы. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себе стоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
4: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улице.
5: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 10 июня 1930 года в Ленинграде родился художник Илья Глазунов, которого называют неоднозначным русским гением и провокатором в искусстве. У Глазунова узнаваемый стиль, панорамные полотна, фольклорные мотивы, православная символика, исторические сюжеты и острые социальные темы. Люди с огромными синими глазами. В детстве художник пережил блокаду, а выжил благодаря эвакуации по дороге жизни. В Ленинградском институте живописи имени Репина его дипломную картину «Дороги войны» зарубили, назвали идеологически вредной и позже уничтожили. В 26 лет Глазунов прославился. Его полотно «Поэт в тюрьме», посвященное Юлиусу Фучику, получило гран-при на Всемирной выставке в Праге, и вскоре в Москве прошла персональная выставка. Очередь на нее растянулась на километр. Но уже тогда стал формироваться феномен Глазунова – любовь простых зрителей и неприязнь интеллектуалов. Илья Глазунов прожил долго и счастливо 87 лет. Он говорил так: «Сколько помню себя, рисовал. Первое мое впечатление в сознательной жизни – кусок синего неба, дорога, тонущая в поле ромашек. С этого мига словно кто-то включил меня, сказав: „Живи“».
0: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741, 16+.
2: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Где купить обои в Волгограде?
6: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
7: Обойная сила ждет всех за покупками.
8: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
9: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
10: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
9: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
10: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
9: Подробности по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2.
11: Агат. Продавай выгодно.
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
13: Радио Спутник.
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
14: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
15: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Силы ПВО России сбили за ночь 326 украинских беспилотников над десятками регионов страны, сообщили в Минобороны. В частности, дроны были сбиты над Калужской областью, Воронежской, Рязанской, над Самарской, Нижегородской, Волгоградской. Также беспилотники уничтожены над Кубанью, столичным регионом, Крымом, акваторией Черного моря. В Ростовской области в результате падения обломков дрона загорелась емкость с топливом. Спасатели эвакуировали жителей частных домов и подопечных близко расположенного дома престарелых, пишет Интерфакс. В портале «Госуслуги» введут тревожную кнопку. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы во втором и третьем окончательном чтении. С помощью такой кнопки можно будет жаловаться на мошеннические действия через портал «Госуслуги». Сигнал оперативно поступит в государственную информсистему, затем в банки, операторам связи и в полицию. Также закон обяжет операторов связи блокировать номера мошенников и возмещать клиентам ущерб, если они не заблокировали подозрительный номер. Инициативу реализуют в рамках второго пакета мер про противодействие кибермошенничеству. Мошенничество, сообщает РИА Новости. Житель Волгоградской области осужден на 8,5 лет за гибель своего 7-летнего сына в ДТП. Осужденный сел за руль в пьяном состоянии. Приговор вынес Руднянский райсуд, сообщает облпрокуратура. Установлено, что 41-летний подсудимый, будучи нетрезвым и не имея водительских прав, не справился с управлением мотоциклом ИЖ «Планета-5» с прицепом. Он врезался в столб ЛЭП. Сын обвиняемого находился в прицепе. Мальчик погиб на месте, сообщают городские вести. В Волгоградской области стартовал прием заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты. Микрогранты». Молодые люди от 14 лет до 35 могут получить до 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов, пишут городские вести. Подать заявку можно до 16 июля через федеральную систему «Молодежь России». На конкурсе 18 номинаций от развития молодежного предпринимательства и добровольчества до экологии, туризма, спорта, науки и медиа. Каждый участник может представить только один проект. Полученные гранты можно направлять на организацию образовательных мероприятий, приобретение необходимого оборудования, реализацию других инициатив, пишут городские вести. Летняя погода в России продолжает удивлять, сообщил главный специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Накануне в Москве температура днем поднималась выше плюс 28 градусов, а среднесуточная температура в столице превысила климатическую норму более чем на 5 градусов. При этом в Сочи дневной максимум не дотянулся даже до отметки плюс 22, и с начала года температура на курорте еще ни разу не достигала отметки плюс 27 градусов. Между тем, в российской Арктике уже несколько дней рекордно тепло. В самом северном поселке России, Баренцбурге, температура поднималась почти до плюс 11, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71,73, евро 82,78.
2: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок целый килограмм наивкуснейшего плова от современной столовой «Три казана» на оптово-строительном рынке Тулака, спонсор игры ИП «Попов Максим Анатольевич». И немного рекламной информации. Столовая «Три казана» уже 7 лет радует гостей многообразием блюд, фирменным пловом и приятными ценами. Ищите место для вкусного обеда, выбирайте столовую «Три казана». И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Как вы думаете, что чаще всего люди откладывают на завтра? Что чаще всего люди откладывают на завтра? Как вы думаете, о чем же идет сегодня речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
4: Клиника Эмпо.
5: Эмпо?
6: Эмпо.
5: Эмпо.
6: Эмпо.
5: Эмпо.
6: Эмпо.
5: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до Североморцев и на Университетском проспекте от остановки «Зеленое кольцо» до Краснопресненской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Как вы думаете, что чаще всего люди откладывают на завтра? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, все может пойти не так, как планировалось. Шансов на гладкое течение событий очень мало. Тельцы, какие-то дела придется приостановить, но лучше пауза, чем новые ошибки. Близнецы, неспокойный день. Вас могут подвести эмоции, в том числе тревога и раздражение на близких. Раки, хороший день для восстановления. Позвольте себе отдаться житейским удовольствиям и ничего не деланию. Львы, чем больше вы будете ожидать от людей или от ситуации, тем жестче будет разочарование. Снизьте немного планку. Девы, будет важна ваша способность импровизировать. Сделать что-то привычным способом окажется почти невозможно. Весы, вы увидите дополнительные пути решения текущих задач. Возможно, от предыдущих решений лучше будет вообще отказаться. Скорпионы, иногда лучше подождать. Правила игры меняются, и пока неизвестно, какие из них будут важнее. Стрельцы, общий фон будет благоприятным, но отдельные люди могут вести себя неподобающе. Нужно быть готовыми к разным сюрпризам. Козероги, день гедонизма и настроение типа «живем только раз». Будьте осторожны, возможно, переедание и большие траты. Водолеи, отложите поездки и переговоры, а если это невозможно, готовьтесь к сложностям и неожиданным вопросам. Рыбы, день попыток решить новые проблемы старыми методами. Прогресс в делах маловероятен.
4: Реклама.
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
5: Ура!
6: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
7: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут мы продолжим игру «Невероятный вопрос». Давайте еще раз напомню этот вопрос. Как вы думаете, что же чаще всего люди откладывают на завтра? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Помните, как в детстве было весело устроить бой подушками или забаррикадироваться в комнате и построить самую настоящую крепость из одеял и стульев? Это было целое искусство. В Лас-Вегасе вывели это на новый уровень. На празднике для детей из приемных семей школьники собрали гигантский шалаш из сотен простыней, каркасов и зажимов. Самый большой в мире шалаш из одеял занял площадь в 1310 квадратных метров. Это примерно как баскетбольный зал. Форт состоял из 13 куполов шатров, соединенных туннелями. Эксперты Книги рекордов Гиннесса проверяли объект строго. Никаких зазоров шире 2,5 сантиметров. Ткань обязана касаться пола, а высота сооружения должна позволять взрослому человеку сидеть внутри с комфортом. Сразу после фиксации рекорда детям устроили праздник внутри этой крепости из одеял. В том числе там показывали кино.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: Реклама. Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
8: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Как вы думаете, что чаще всего люди откладывают на завтра? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Дела,
0: да?
1: Откладывают.
0: Ну вот дела-то понятно. Ну вот какие дела? Что это за конкретное дело может быть?
1: Делать зарядку или заниматься спортом.
0: Так, отличная версия, да, вы знаете, принимаю ее, но все-таки не об этом речь идет, что-то другое. И вообще, это сегодня самая популярная версия, вот было уже еще несколько таких же версий, вот со спортом это все-таки не связано. Давайте еще раз напомню невероятный вопрос. Как вы думаете, что же чаще всего люди откладывают на завтра? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. ВСУ ударили ракетами по столице Чувашии, по Чебоксарам. Город находится за 1000 километров от границы, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Какие объекты и сколько подверглись атаке, пока неизвестно. Власти оценивают масштаб разрушений и число пострадавших. Между тем, панорама обороны Севастополя 1854-55 годов практически уничтожена в результате атаки дрона, рассказал губернатор Михаил Развожаев. На крыше здания музея возник мощный пожар, ему присвоен 4-й ранг сложности. В Волгограде студент колледжа травмировался, спускаясь из окна общежития на веревке из простыней. Несовершеннолетних студентов техникума железнодорожного транспорта и коммуникаций не выпускают из здания общежития после 20:00, а юноша решил сходить в магазин и сорвался с высоты 2-го этажа, пишут городские вести. В Волгоградской области стартовал прием заявок на конкурс «Росмолодежь», гранты и микрогранты. Молодые люди от 14 до 35 лет смогут получить до 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Подать заявку можно до 16 июля, пишут городские вести. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витановом». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
3: Реклама.
4: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. Как вы думаете, что же люди чаще всего откладывают на завтра? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Да. Ответить на невероятный вопрос.
0: Да, слушаю вас.
1: На завтра можно отложить диету.
0: Диету отложить. Какая потрясающая версия. Как зовут вас?
1: Александр.
0: Александр, очень приятно. Александр, слушайте, ну, учитывая то, насколько вкусный приз мы разыгрываем сегодня, диету действительно на завтра... Да-да-да, диету действительно можно на завтра отложить. Вы знаете, вот совесть вас не будет мучить, это точно. Ну что ж, Александр, я поздравляю вас, конечно же, о диете, о правильном питании. Мы сегодня говорили, ответили на вопрос правильно, поэтому дарю вам целый килограмм плова от современного столовой «Три казана». Мои поздравления.
1: Ура! Мы выиграли плов!
0: Супер!
1: Спасибо большое, а я Александр из Дзержинского района разгадал сегодня невероятный вопрос.
0: Заранее говорю вам приятного аппетита. Спонсор игры ИП Попов Максим Анатольевич. Ищите место для вкусного обеда, выбирайте столовую «Три казана». Разнообразный ассортимент блюд, фирменный плов, приятные цены. Столовая «Три казана», заходите на обед. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра. Не пропустите.
2: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на точка.дом.рф.
4: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
5: Ах, Аконыч.
6: Лето, солнце, путешествия. Главное, надежный автомобиль.
3: В «Агат РФ Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
6: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
3: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в «Агат РФ Пробег».
6: «Агат РФ Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
3: Подробности по телефону. Плюс 7 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
7: Агат. Продавай выгодно.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
3: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июня – Всемирный день модерна. Праздник учрежден в память об архитекторах Эдюна Лехнера и Антонио Гауди. 10 июня в разные годы оба мастера, венгерский и испанский, ушли из жизни. Идею предложили в 2013 году в Венгрии. Стиль модерн возник на рубеже 19-20 веков и предложил новый язык. Вместо прямых линий и строгих углов – текучие органические формы из природы, изгибы растений, формы волн, узоры крыльев насекомых. У русского модерна свои имена. Так архитектор Виктор Мазырин в конце 19 века построил особняк в центре Москвы. Его заказал миллионер Арсений Морозов, известный красавчик, прожигатель жизни и большой любитель искусства. Землю под здание купила его мать Варвара Морозова. И когда она увидела замок в испано-мавританском стиле с витыми колоннами и ажурными карнизами, заявила сыну: «Раньше только я знала, что ты дурак, а теперь вся Москва». В народе особняк так и прозвали «домом дурака». Но прошли годы, и сегодня здание на Воздвиженке 16 – памятник архитектуры. В нем находится дом приемов российского правительства.
4: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угаренция 25-770-007-0803.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-74-1, 16+.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. ВСУ ударили ракетами по Чебоксарам, городу, который находится за 1000 километров от границы. Об этом сообщил сегодня глава Чувашии Олег Николаев. Ракетная опасность уже отменена, но угроза атаки беспилотников сохраняется. Мобилизованы все силы и средства. По уточненным данным, в результате атаки пострадали 3 человека, написал Николаев в своем канале «Макс». По его словам, 2 пострадавших в состоянии средней степени тяжести, 3-й в легкой и отпущен домой. На базе одной из школ Чебоксар организован пункт помощи, работает телефон горячей линии, ряд улиц в Чебоксарах перекрыт. Между тем, панорама обороны Севастополя 1854-55 годов почти уничтожена в результате атаки дрона и пожара на крыше здания музея в Севастополе. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев. Нанесен удар по одному из главных символов города. Великий шедевр почти уничтожен, отметил губернатор, но подчеркнул, что панорама стояла и будет стоять над Севастополем, пишет Москва-24. И напоминает о том, что монументальное полотно художника Франца Рубо было открыто в 1905 году к 50-летию обороны Севастополя в ходе Крымской войны. Длина картины 115 метров, высота 14. На ней изображено более 4000 фигур. В Волгограде на неопределенный срок сдвинули дату введения новых платных парковок, которые планировали запустить уже 16 июня. Идет речь о парковочном пространстве на почти 4000 мест в центральном районе города, части Дзержинского и Ворошиловского районов. Об этом сообщил портал УВ1 замглавы Волгограда Виталий Кокшилов. Окончательного решения по дате еще не принято. Одним из камней преткновения стала, в частности, парковка возле Дмитриевского кладбища. Также горожане недовольны платной парковкой на улице Советской. И таких моментов десятки, отметил замглавы города. В Тракторозаводском районе Волгограда начались работы по прокладке нового трубопровода горячего водоснабжения на улице Триумфальной. Коммуникации пройдут в подвальных помещениях, позволят повысить качество водоснабжения жителей домов номер 8 и номер 16. Для защиты стальных труб от коррозии коммунальщики покрывают коммуникации специальным химическим составом. После завершения строительства жильцам больше не придется сбрасывать десятки кубометров, остывшие из-за застоя воды, отмечает «Высота 102». Брать в руки божьих коровок может быть опасно для здоровья, предупредил ученый Смоленского госуниверситета, доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков. Он отметил, что эти милые насекомые в качестве защитной реакции выпускают жидкость гемолимфу, которая содержит токсичное вещество кантаридин. Яд в концентрации, выделяемый жуком, не опасен в целом для человека, но может вызывать раздражение на нежной коже и аллергическую реакцию, пишет РИА Новости. Напомню, по народным поверьям, если божья коровка села на человека, это знак удачи, исполнение желания. Появление божьей коровки в доме предвещает приятные новости. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Диско.
1: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Представьте весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это – семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
0: ООО «Специализированный застройщик» компания «Синар Девелопмент». Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Завод «Моторинвест» в Липецкой области объявил о запуске производства обновленного электрокроссовера «Эволют iSky». Машину начнут собирать этим летом, и тогда же они появятся в салонах. В разное время там выпускали внедорожники «Great Wall Hover» и кроссоверы «Чанган». Так что с китайскими технологиями завод знаком давно. Модернизированный iSky сменил платформу и стал крупнее. Колесная база 278 сантиметров, что обеспечивает простор на заднем ряду. Привод исключительно передний. Силовая установка выдает 218 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает 8 секунд. Батарея рассчитана на 424 километра пробега. Зарядка с 30 до 80% от быстрой станции займет чуть меньше получаса. Главные конкуренты – «Москвич 3i», «Skywell ET5» и «Amber Auto A5». Но у нового «Эволюта iSky» еще не объявлена цена. Так что посмотрим, насколько она будет конкурентоспособной.
4: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Американские суды оштрафовали владельцев крупнейших соцсетей на миллионы долларов. Платформы официально признали вызывающими зависимость. Психологи констатируют факт. Мы добровольно отдали управление своими эмоциями на аутсорсинг. Лайки и короткие видео держат мозг в постоянном режиме ожидания. В итоге вместо отдыха мы получаем цифровое похмелье, гнетущее чувство вины за впустую убитые часы жизни. Радикальный побег на цифровой детокс в глушь проблему не решит. Стоит вернуться в город, и сразу случится рецидив. К тому же в нашей жизни на технологиях завязано слишком многое. Рабочие чаты, билеты, банковские переводы. Эксперты на страницах Guardian советуют использовать против смартфона нашу собственную лень. Во-первых, перевести экран в черно-белый режим. Без ярких цветов листать ленту становится скучно. Во-вторых, физические барьеры. В Европе сейчас популярен гаджет Brick – магнитный кубик на холодильнике, который блокирует приложение. Чтобы открыть соцсеть, приходится встать с дивана и дойти до кухни. И главное правило – оставлять смартфон заряжаться в паре метров от кровати. Если случится что-то экстренное, вы услышите звонок. Берегите свое время и хорошего вам осознанного дня.
4: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
5: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Госдума России приняла закон об усилении контроля за иноагентами во втором и третьем чтении. Так Минюст сможет направлять в банки запросы. Те будут обязаны предоставить справки по операциям, счетам и вкладам иностранных агентов в течение 3 рабочих дней, пишет агентство ТАСС. Жаркая погода сохранится в Волгоградской области в ближайшее время. По прогнозам синоптиков, уже сегодня в отдельных районах области ожидается температура плюс 34, в Волгограде сухо до плюс 31. В ближайшие дни температура еще немного повысится, пишут городские вести. В Волжском вынесли приговор 4 браконьерам, которые продавали рога краснокнижных сайгаков. У осужденных было изъято более 2000 рогов. Подсудимые получили сроки от 5 до 8 лет в колонии общего режима, пишет В1. Суд в России запретил фильм с Тимоти Шаломе «Назови меня своим именем». Решение принял Красногвардейский райсуд Санкт-Петербурга, усмотрев в картине пропаганду нетрадиционных отношений. В 2018-м картина получила «Оскар» и несколько других престижных кинонаград. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июня 1930 года в Ленинграде родился художник Илья Глазунов, которого называют неоднозначным русским гением и провокатором в искусстве. У Глазунова узнаваемый стиль, панорамные полотна, фольклорные мотивы, православная символика, исторические сюжеты и острые социальные темы. Люди с огромными синими глазами. В детстве художник пережил блокаду, а выжил благодаря эвакуации по дороге жизни. В Ленинградском институте живописи имени Репина его дипломную картину «Дороги войны» зарубили, назвали идеологически вредной и позже уничтожили. В 26 лет Глазунов прославился. Его полотно «Поэт в тюрьме», посвященное Юлиусу Фучику, получило гран-при на Всемирной выставке в Праге, и вскоре в Москве прошла персональная выставка. Очередь на нее растянулась на километр. Но уже тогда стал формироваться феномен Глазунова – любовь простых зрителей и неприязнь интеллектуалов. Илья Глазунов прожил долго и счастливо 87 лет. Он говорил так: «Сколько помню себя, рисовал. Первое мое впечатление в сознательной жизни – кусок синего неба, дорога, тонущая в поле ромашек. С этого мига словно кто-то включил меня, сказав: „Живи“».
4: Радио «Спутник».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».
2: Shine bright like a diamond.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
2: 540-300. Потолкуйте с нами.
3: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».
8: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
9: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
10: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Несколько промышленных предприятий повреждены в результате атаки беспилотников на Самарскую область. 3 человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в МАКС. На месте работают оперативные службы, написал глава региона. Между тем, ракетную атаку минувшей ночью и утром объявляли сразу в 17 регионах России. Столица Чувашии, Чебоксары, подверглась атаке ракетами. Известно о 3 пострадавших. Размеры повреждений уточняются. В целом ряде регионов России сегодня вводили режимы и ракетной, и беспилотной опасности. Жаркая погода сохранится в Волгоградской области в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, уже сегодня в отдельных районах региона ожидается температура плюс 34. В Волгограде сухо до плюс 31. Еще более жаркая погода ожидается завтра, в последний рабочий день на этой неделе. Даже ночью в Волгограде плюс 18-20, завтра днем до плюс 33. По области снова возможны отметки плюс 34 и выше. По данным метеорологов, осадки к этому времени прекратятся на всей территории области. В Волгограде разбираются в ЧП со студентом колледжа железнодорожного транспорта. Подросток травмировался, спускаясь из окна общежития на веревке из простыней. ЧП случилось на улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе. Несовершеннолетних студентов колледжа не выпускают из здания общежития после 8 вечера. А юноша решил сходить в магазин и вместе с товарищем связал несколько простыней в веревку. Та оборвалась, он упал с высоты 2-го этажа. Подросток находится на лечении в травматологии больницы номер 7, пишут городские вести. В зоне поисков Усольцевых в лесах Сибири обнаружены вещи. Их проверят на принадлежность пропавшей семьи. Об этом агентству ТАСС сообщили в СКР Красноярского края и Хакасии. Напомню, супруги Сергей и Ирина и их малолетняя дочь бесследно исчезли в конце сентября прошлого года во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Красноярском крае. Рассматриваются разные сценарии от несчастного случая до того, что семья могла скрыться за границей. Этой теме было посвящено несколько ток-шоу на федеральных телеканалах. Спасатели обследовали более 50 квадратных километров горно-таежной местности, пока поиски безрезультатны. Интерес к музыке Майкла Джексона вырос на 44% после выхода нового фильма «Майкл» в апреле этого года. Таковы результаты исследования сервиса «Кион Музыка». Наибольший прирост прослушиваний показала композиция «Билли Джин». Также наиболее популярными композициями оказались песни «И Сонг», «Бэт», «Блэк оу Вайт», «Бит Ит», «Триллер» и другие. Представители сервиса отметили, что байопик вновь привлек внимание аудитории к наследию короля поп-музыки, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника в Витановом». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Реклама.
3: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Эд Ширан. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного настроения. И к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте «Люмисфера.шоу 6+». ООО «Люмисфера», город Москва, Украина 125-770-007-0803.
3: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома. Тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Суперцена в гипермаркетах «Маяк». С 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая. 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Далее на «Спутнике» Тейлор Свифт. А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. В результате сегодняшней атаки беспилотников на Самарскую область повреждены несколько промпредприятий. 3 человека пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. В столицу Чувашии пострадали 3 человека. Размеры повреждений уточняются. По Чебоксарам был нанесен ракетный удар. В Волгограде на неопределенный срок сдвинули дату введения новых платных парковок, которые планировали запустить уже с 16 июня, сообщил замглавы Волгограда Виталий Кокшилов. Окончательное решение по дате пока не принято, пишет В1. В Тракторозаводском районе Волгограда начались работы по прокладке нового трубопровода горячего водоснабжения на улице Триумфальной, сообщает Высота 102. После завершения строительства жильцам больше не придется сбрасывать десятки кубометров остывшей из-за застоя воды. Летняя погода в России продолжает удивлять, заявил главный специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. 9 июня в Москве было до плюс 28, при этом в Сочи дневной максимум ниже плюс 22, в российской Арктике было рекордно тепло, почти до плюс 11. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Нелли Фуртадо, Ещё Роксет и в самом начале Борис Гарднер.
1: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Клиника «Эмпо».
4: Эмпо?
5: Эмпо.
6: Эмпо.
7: Эмпо.
8: Эмпо.
9: Эмпо.
4: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7-й этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10.
11: Застройщик ООО «СД Сталстройинвест».
12: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8 987 303 2795.
3: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Нелли Фуртадо. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на «Спутнике» армия любовников, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Атака вооруженных сил Украины на здание музея панорамы Севастополя – это варварский акт, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в результате удара практически уничтожен главный экспонат музея – историческая панорама обороны Севастополя 1854-55 годы. Он напомнил о том, что в годы Великой Отечественной войны здание панорамы также пострадало от массированной бомбардировки немецкой авиации. Его восстанавливали. В Кремле не подтвердили, готовится ли поздравление президенту США Дональду Трампу с 80-летним юбилеем, отметив, что заняты внутрироссийской повесткой, пишет Интерфакс. Пока много дел по российской повестке дня, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует RTVI. Таким образом, он ответил на вопрос, собирается ли Владимир Путин поздравить Дональда Трампа с юбилеем. 14 июня президенту США исполнится 80. Волгоградский центральный парк культуры и отдыха и прилегающий к нему парк «Дружба Волгоград-Баку» обработают от комаров и мошки. В первую очередь специалисты обработают площадку для кинопоказа, поляну возле главной сцены, деленные участки возле детских аттракционов и экстрим-объекта «Русские горки», рассказали в пресс-службе ЦПКО. Несмотря на то, что препараты опасны только для насекомых, горожанам советуют повременить с прогулками по парку, пишет «Высота 102». Сегодня многие волгоградцы опоздали на работу. В утренний час пик ДТП парализовало движение на первой продольной магистрали в Волгограде. Свободной оставалась только одна полоса с севера города в сторону центрального района. Как рассказали автомобилисты, авария произошла после поворота на улицу Багунскую, если ехать в центральный район с севера города. В минуту по полосе проезжало максимум 5 машин. Столкнулись Камри и Киа. На месте работали автоинспекторы. В топ-3 самых популярных у россиян городов для летнего отдыха вошли Санкт-Петербург, Москва и сочинский Адлер, сообщает Russia Today, ссылаясь на данные исследования One to Trip. На Петербург пришлось 16,5% бронирования, но интерес к нему упал на 13%. В Москву зафиксировано 15,5% бронирования, интерес к столице подскочил на 15%. Адлер набрал 4% бронирования с падением спроса на 20%. На четвертом месте по популярности летом Казань. На нее приходится 3,1% бронирований. Нижний Новгород по спросу сравнялся с Сочи. В оба города доля бронирований составила 2,3%. Официальный доллар 71,73, евро 82,78.
3: Реклама.
4: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
6: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 31.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Диско.
1: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
0: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.
4: You shot me so damn.

0: песня с таким запоминающимся припевом «Рам-пам-пам». С нами только что Минелли, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, много интересного и дальше. У нас сейчас Николай Носков, «Полет на дельтаплане».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.

0: Николай Носков, «Полет на дельтаплане». От хитов, проверенных временем, переходим к ярким новинкам. Через 3 минуты Оливия Дин, «So Easy». Не пропускайте. Ну а сейчас с нами Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кораллы – это не только деревья красного цвета или блюдца, напоминающие грибы. Кораллов на Земле около 6000 видов. Сегодня необычные кораллы. В полярных регионах живет гигантский коралл «Bubblegum» – жвачка. Это огромные розовые или ярко-красные деревья, как будто облепленные круглыми шариками жвачки. В этих шариках прячутся живые полипы. Коралл «Дельтациатус зеометалликус» живет на глубине 4000 метров в условиях колоссального давления. Его видовое имя буквально переводится как «жизнь на металле». Коралл питается метаном. Кораллы «Лептосерис» называют пещерными вампирами. Они живут в самых темных расщелинах Индо-Тихоокеанского региона, где все другие твердые кораллы умерли бы за несколько дней от недостатка солнца. Коралл «Чубака» похож на блестящий стебель, от которого отходят длинные, гибкие и невероятно лохматые ветви. Этот коралл живет в абсолютной темноте и питается тем, что проплывает мимо. Пузырчатый коралл днем выглядит как гроздь полупрозрачных виноградин. Ночью пузыри сдуваются, а из жесткого скелета выдвигаются длинные жалющие щупальца для охоты. Коралл политоя, который часто выбирают для домашних аквариумов, один из самых опасных организмов на Земле. Кораллы этого рода выделяют палитоксин, один из сильнейших ядов известных науке. Он мощнее яда курары и кобры. Эти кораллы ни в коем случае нельзя мыть под горячей водой. Грибовидный коралл состоит из одного огромного полипа. Он может быть полуметрового диаметра. И этот коралл умеет двигаться. Если его засыпают песком, он раздувает тело водой и с помощью мелких щупалец медленно переползает на новое место. Коралл «Слоновье ухо» выглядит как безобидный волнистый коврик, но ведет себя как венерина мухоловка. Он ждет, пока мелкая рыбка заплывет на его середину, после чего схлопывается пополам. Коралл «Ксения» сжимает и разжимает свои пальцы со скоростью около 50 тактов в минуту, напоминая бьющееся сердце или десятки крошечных ладошек. Так коралл дышит, выводя из ткани токсичный для него кислород. И что на первом месте? Органный коралл по-другому называется призрачное кружево. Полипы этого коралла белые или серебристые, но его внутренний твердый скелет ярко-красный. Скелет состоит из бесчисленного множества вертикальных трубочек, соединенных горизонтальными пластинами, что делает коралл похожим на орган в соборе. Когда коралл погибает, шторма вымывают мягкие ткани и на берег выбрасывают невероятной красоты красные дудочки. Именно из-за этого вида кораллов песок на некоторых тропических пляжах приобретает знаменитость. Это розовый оттенок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: разгаре рабочая среда. Спасибо, что проводите это время в компании великолепных хитов. У нас дальше Зейн «Die for me». Это через полторы минуты. А сейчас время новостей.
1: Здравствуйте. Россия оставляет за собой право адекватного ответа на решение Канады производить беспилотники для Украины, заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Москва будет учитывать эти новые обстоятельства и разместит адреса всех производств БПЛА в Канаде, пишет РИА Новости. В России улучшилась ситуация с электросамокатами. В Москве аварийность с ними снизилась на 40%. При этом новой проблемой стали мопеды, которые доставляют еду и часто ездят по тротуарам, рассказали в Общероссийском объединении пассажиров. Волгоградский центральный парк культуры и отдыха и прилегающий к нему парк дружбы Волгоград-Баку обработают от комаров и мошки. Препараты опасны только для насекомых, но горожанам советуют повременить с прогулками по ЦПКО, пишет «Высота 102». Сегодня в утренний час пик ДТП парализовало движение на первой продольной в Волгограде. Свободной оставалась только одна полоса. Столкнулись Камри и Киа. Как рассказали автомобилисты, авария случилась после поворота на улицу Багунскую, если ехать в центральный район с севера города. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова».
0: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 31.
4: Реклама.
5: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Спутник».

0: Ваш рабочий день под любимую музыку.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.
2: Желаю всем отличного настроения. С вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем в золотой коллекции этого часа. С нами Aurodeon Friends. Песня, которую можно назвать таким напоминанием о важности дружбы. Перед этим Шер, а начнет Саваш нашу золотую коллекцию.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
5: Уж если строить, то экологично. По ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
6: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей. Багги, запчасти и экипировка. Все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
3: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Родион, Friends, золотой коллекции этого часа. От темы дружбы давайте перейдем к теме любви. У нас впереди 5 песен о любви. Будем настраивать вас на романтику. Начнем с «Аха». Ну а сейчас музыка, понятная без слов. Жан-Мишель Жар.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
7: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
8: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Минобороны России уточнили, какие именно летательные аппараты сбили над регионами страны за сутки дежурные силы ПВО. Это 760 дронов, 14 авиабомб, 4 крылатые ракеты большой дальности, пишет «Вечерняя Москва». Ракетная опасность сегодня утром и ночью объявлялась в 17 регионах России. В части субъектов действовал и режим ракетной, и беспилотной опасности. Люди пострадали в Чебоксарах и в Самаре, по 3 человека. Повреждены промпредприятия, какие именно еще уточняется. В России улучшилась ситуация с электросамокатами, но новой проблемой стали мопеды, которые часто ездят по тротуарам. Об этом рассказал глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Он отметил, что, например, в Москве аварийность с участием самокатов снизилась на 40%, сообщает общественная служба новостей. В связи эффективных мер по регулированию самокатчиков в столице эксперт выделил верификацию пользователей и допуск к ним только совершеннолетних. Пропала анонимность, и при нарушении неминуемо следует наказание. Но теперь необходимо решать проблему доставки на мопедах, которые ездят по пешеходным зонам, отметил специалист, пишет «Вечерняя Москва». Трое жителей Волгоградской области удостоены наград президента России. Документ Владимир Путин подписал 9 июня. Так, за многолетнюю добросовестную работу и вклад в совершенствование судебной системы отмечена судья Волгоградского облсуда Елена Шевцова. За заслуги в области искусства и многолетнюю плодотворную деятельность награжден почетной грамотой президента артист-вокалист Волгоградского музыкального театра Андрей Жданов. За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий награжден грамотой исполнительный директор регатдивизии отделение поискового движения России Андрей Орешкин, пишет «Высота 102». В Тракторозаводском районе Волгограда начались работы по прокладке нового трубопровода горячего водоснабжения на улице Триумфальной. Коммуникации пройдут в подвальных помещениях, позволят повысить качество водоснабжения жителей домов номер 8 и номер 16. Для защиты стальных труб от коррозии коммунальщики покрывают коммуникации специальным химическим составом. После завершения строительства жильцам больше не придется сбрасывать десятки кубометров, остывшие из-за застоя воды, отмечает «Высота 102». Летняя погода в России продолжает удивлять, сообщил главный специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Накануне в Москве температура днем поднималась выше плюс 28 градусов, а среднесуточная температура в столице превысила климатическую норму более чем на 5 градусов. При этом в Сочи дневной максимум не дотянулся даже до отметки плюс 22, и с начала года температура на курорте еще ни разу не достигала отметки плюс 27 градусов. Между тем, в российской Арктике уже несколько дней рекордно тепло. В самом северном поселке России, Баренцбурге, температура поднималась почти до плюс 11, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 31.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: В этом выпуске с нами Тедди Суимс, Сандра, а студио также такая атмосферная вещь от Duran Duran, Come and Down, через 3 минуты. А начнем 5 песен о любви с романтиков норвежских фьордов. Аха!

0: слушаем 5 песен о любви. С нами только что Сандра, In the Heat of the Night. Далее с нами Тедди Свимс. Он споет о ситуации, когда любимый уже пора указать на дверь. А, собственно, трек так и называется «The Door» — «Дверь» в 5 песнях о любви.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
6: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Ты серьезно? Все потратил?
8: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник». 5 песен о любви на радио «Спутник».

0: Впереди у нас яркая и даже солнечная новинка Бруно Марса «I Just Might». Перед этим узнаем, будет ли солнце завтра. Нас ждет прогноз погоды, но пока новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В результате сегодняшней атаки беспилотников на Самарскую область повреждены несколько промпредприятий. 3 человека пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. В столицу Чувашии пострадали 3 человека. Размеры повреждений уточняются. По Чебоксарам был нанесен ракетный удар. В Волгограде на неопределенный срок сдвинули дату введения новых платных парковок, которые планировали запустить уже с 16 июня, сообщил замглавы Волгограда Виталий Кокшилов. Окончательное решение по дате пока не принято, пишет В1. В Тракторозаводском районе Волгограда начались работы по прокладке нового трубопровода горячего водоснабжения на улице Триумфальной, сообщает Высота 102. После завершения строительства жильцам больше не придется сбрасывать десятки кубометров остывшей из-за застоя воды. Летняя погода в России продолжает удивлять, заявил главный специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. 9 июня в Москве было до +28, при этом в Сочи дневной максимум ниже +22, в российской Арктике было рекордно тепло, почти до +11. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до +20, днем до +31.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка, хороший день.
1: Радио «Спутник».
2: Желаю всем продуктивной рабочей среды. С вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция впереди. С нами Амаль Бэнд. Перед этим Юсу Нудуре Нэна Черри «7 Seconds». А начинаем с «Silent Circle» – «Золотую коллекцию».
0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй «Волгоград». 60-57-57.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
7: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
8: 540-300. Потолкуйте с нами.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: живе. Амальбенд в финале золотой коллекции часа. У нас в ближайшие минуты Sixpence None the Richer. Сейчас послушаем хит, с которого началась популярность Роберта Майлза «Children» в инструментальной музыке.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
3: Компания «Красота под ногами».

0: широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
1: Суперцена в гипермаркетах «Маяк». С 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая. 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк».
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио СП.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Евросоюз может внести в санкционные списки помощника президента России Владимира Мединского, а также министра спорта Михаила Дегтярева и главу Международной шахматной федерации ФИДЕ Аркадия Дворковича, пишет сегодня EU-Observer. Дворкович может оказаться в 21-м пакете из-за публичной поддержки украинского конфликта. Мединского и Дегтярева предлагают включить в санкции за провоенные взгляды, отмечает агентство, ссылаясь на источник. Также в списке оказался патриарх Кирилл. Евросоюз планирует включить в очередной санкционный пакет 170 физлиц и организаций, в том числе 90 российских банков. Тогда число российских банков под санкциями дойдет до половины от всех существующих ведущих международные транзакции. Июньские пенсии волгоградцам перечислят досрочно в связи с празднованием Дня России. Жителям области, которые обычно получают выплаты с 12 по 14 июня, пенсии перечислят 11 июня. Это касается всех видов пенсий – страховых, социальных, накопительных, а также выплат во старости и инвалидности. Никаких заявлений писать не нужно, средства придут автоматически, отмечает московский комсомолец. Уточнить дату зачисления можно в банках и отделениях почтовой связи. В Волгоградской области продолжается период аллергии. Синоптики фиксируют пик цветения злаковых трав. Зафиксирован опасный уровень пыльцы злаков. Он сохранится в регионе как минимум до пятницы, 19 июня. Небольшие послабления будут лишь 17-18 числа. Пыльца распространяется по воздуху, может вызывать у аллергиков разные неприятные симптомы, такие как насморк, слезотечение, кашель, затрудненное дыхание и обострение астмы. Медики рекомендуют в такие периоды ограничивать пребывание на улице в утренние часы и в ветреную погоду. Также по возможности закрывать окна, использовать защитные средства. Волгоградцы в соцсетях выкладывают фотографии щедрого урожая грибов. Несмотря на начавшуюся жару и сезон мошки, горожане находят в пролесках благородные белые грибы. Много подосиновиков и шампиньонов. На смену весенним маслятам пришли летние грибы, отмечает опытный грибник Татьяна Немчинова, пишет «Высота 102». Как поясняла ранее миколог Инна Землянская, в Волгоградской области было много дождей, Волго-Ахтубинская пойма влажная, условия для роста грибов просто отличные. Сезон сбора грибов волгоградцы открыли еще в середине апреля, тогда пошли сморчки, напоминает агентство. Чемпионат мира по футболу 2026 торжественно откроется завтра, 11 июня. Впервые в истории турнир пройдет сразу в трех странах – США, Мексике и Канаде. В нем примут участие 48 сборных, которые были разделены на 12 групп. Игры, количество которых достигло рекордных 104, примут 16 городов. Стартовый свисток матча первого тура группового этапа между сборными Мексики и ЮАР будет дан завтра в 22:00 по московскому времени. Команды будут играть на стадионе в Мехико вместимостью более 87,5 тысяч человек. Перед игрой состоится церемония открытия чемпионата. Официальный доллар 71,73, евро 82,78.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова».
4: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 31.
5: Реклама.
6: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Для вас немного бодрящей музыки в разгар рабочей среды. У нас только что Ava Max Salt. Много интересного и дальше. Сейчас, например, дискотека «Авария», если хочешь остаться. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 508010. Застройщик ООО
2: «Сэдэстанстроинвест». Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
4: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Леони и Клаун Скотт, Stay. Классная новинка, которая стала настоящим хитом. Вам отличного настроения. Дальше песня, проверенная временем, Jet Airliner. Слушаем Modern Talking.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Клиника Эмпо.
5: Эмпо?
6: Эмпо.
7: Эмпо.
8: Эмпо.
9: Эмпо.
10: Эмпо.
11: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Телефон рекламной службы 52 62 44.
14: Радио Спутник.

0: Друзья, каждое буднее утро на «Спутнике» мы играем в невероятный вопрос. Завтра, например, с утра вы можете выиграть килограмм плова. Спонсор игры ИП Попов Максим Анатольевич. Современная столовая «Три казана» на оптово-строительном рынке Тулака. Как накормить целый коллектив вкусно и сытно? Решение есть. В столовой «Три казана» каждый день готовят разнообразные обеды на любой вкус. Позвоните и закажите бесплатную дегустацию для вашей компании. Столовая «Три казана» для тех, кто любит вкусно поесть. Дальше у нас Роза Лин, а сейчас на «Спутнике» новости.
1: Здравствуйте. Россия оставляет за собой право адекватного ответа на решение Канады производить беспилотники для Украины, заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Москва будет учитывать эти новые обстоятельства и разместит адреса всех производств БПЛА в Канаде, пишет РИА Новости. В Волгоградской области продолжается период аллергии. Синоптики фиксируют пик цветения злаковых трав. Медики рекомендуют аллергикам ограничивать пребывание на улице в утренние часы, ветреную погоду, по возможности закрывать окна, использовать защитные средства. Волгоградцы в соцсетях уже выкладывают фотографии щедрого урожая грибов, белых, подосиновиков и шампиньонов. Как ранее объясняли микологи, в регионе было много дождей, Волгохтубинская пойма влажная, условия для роста грибов отличные, пишет «Высота 102». Чемпионат мира по футболу 2026 торжественно откроется завтра, 11 июня. Впервые в истории турнир пройдет сразу в трех странах – США, Мексике и Канаде. В нем примут участие 48 сборных. Первыми завтра сыграют сборные Мексики и ЮАР. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Сегодня от среды, мне кажется, несколько иные ощущения, чем это обычно бывает в середине рабочей недели, поскольку сама эта рабочая неделя у нас короткая. Калашников с вами, рад составить компанию, у нас золотая коллекция. Дальше слушаем Brainstorm, Me and My и начнем золотую коллекцию с Абы, Dancing Queen.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Брейнсторм в финале золотой коллекции часа. У нас дальше Даррен Хейс, нас ждет хит Insatiable, ненасытная, пока же музыка понятная без слов. С нами Александр Почебезян.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
4: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60-57-57.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
6: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
7: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Россия оставляет за собой право адекватного ответа на решение Канады производить беспилотники для Украины. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова. Соглашение по производству беспилотников в Канаде для Украины говорит о качественно новом уровне вовлеченности Оттавы в украинский конфликт. Отброшенные все маски, проявилась вся суть отнюдь не миролюбивого государства, а разжигателя войны, цитирует Захарову РИА Новости. По ее словам, Москва будет учитывать эти новые обстоятельства и разместит адреса всех производств беспилотников в Канаде, пишет РИА Новости. Волгоградский центральный парк культуры и отдыха и прилегающий к нему парк «Дружба Волгоград-Баку» обработают от комаров и мошки. В первую очередь специалисты обработают площадку для кинопоказа, поляну возле главной сцены, деленные участки возле детских аттракционов и экстрим-объекта «Русские горки», рассказали в пресс-службе ЦПКО. Несмотря на то, что препараты опасны только для насекомых, горожанам советуют повременить с прогулками по парку, пишет «Высота 102». Трое жителей Волгоградской области удостоены наград президента России. Документ Владимир Путин подписал 9 июня. Так, за многолетнюю добросовестную работу и вклад в совершенствование судебной системы отмечена судья Волгоградского облсуда Елена Шевцова. За заслуги в области искусства и многолетнюю плодотворную деятельность награжден почетной грамотой президента артист-вокалист Волгоградского музыкального театра Андрей Жданов. За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий награжден грамотой исполнительный директор Реготделение поискового движения России Андрей Орешкин, пишет «Высота 102». В зоне поисков у Сольцевых в лесах Сибири обнаружены вещи. Их проверят на принадлежность пропавшей семьи. Об этом агентству ТАСС сообщили в СКР Красноярского края и Хакасии. Напомню, супруги Сергей и Ирина, их малолетняя дочь, бесследно исчезли в конце сентября прошлого года во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Красноярском крае. Рассматриваются разные сценарии от несчастного случая до того, что семья могла скрыться за границей. Этой теме было посвящено несколько ток-шоу на федеральных телеканалах. Спасатели обследовали более 50 квадратных километров горно-таежной местности, пока поиски безрезультатны. Интерес к музыке Майкла Джексона вырос на 44% после выхода нового фильма «Майкл» в апреле этого года. Таковы результаты исследования сервиса «Кион Музыка». Наибольший прирост прослушиваний показала композиция «Билли Джин». Также наиболее популярными композициями оказались песни «И Сонг», «Бэт», «Блэк о Уайт», «Бит Ит», «Триллер» и другие. Представители сервиса отметили, что байопик вновь привлек внимание аудитории к наследию короля поп-музыки, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар 71.73, евро 82.78.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде 43.00.20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до +20, днем до +31.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Синара Девелопмент дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированная застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Это Кид Ларой и Джастин Бибер. Музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников. Рад составить компанию. У нас впереди замечательный хит, такая вдохновляющая поп-баллада о поиске внутренней свободы. Омега. Лететь.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: Сирил и Дин Льюис. Fall at Your Feet – музыка, которую мы любим. Дальше послушаем Лауру Бренниган «Self Control», что любопытно, песня является кавером на трек итальянского певца Рафа. И удивительно, но в какой-то момент обе эти песни оказались в одном хит-параде. Ну вот версия Лауры Бренниган в итоге приобрела всенародную любовь. Давайте послушаем.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0703.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: старту готовится хит One Republic Need Your Love. Это через полторы минуты, пока же время новостей.
1: Здравствуйте. Евросоюз может внести в санкционные списки помощника президента Владимира Мединского, министра спорта Михаила Дегтярева и главу Международной шахматной федерации ФИДЕ Аркадия Дворковича, пишет сегодня издание EU Observer, ссылаясь на источники. Июньские пенсии волгоградцам перечислят досрочно в связи с празднованием Дня России. Жителям области, которым обычно перечисляют выплаты с 12 по 14 июня, пенсии перечислят досрочно до 11 июня включительно. Это касается всех видов пенсии, отмечает московский комсомолец. Трое жителей Волгоградской области удостоены наград президента. Это судья Волгоградского облсуда Елена Шевцова, артист-вокалист Волгоградского музтеатра Андрей Жданов, директор регионального отделения поискового движения России Андрей Орешкин, пишет «Высота 102». В Германии мужчина съел килограммы 200 граммов меда за рекордные 60 секунд. Книга рекордов Гиннесса официально зафиксировала достижение. Мужчина по имени Андрей Артольф уже известен экстремальными экспериментами с едой и напитками, пишет «Вечерняя Москва». Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 31.
3: Реклама.
4: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32-Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Спутник».

Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Аксенова Ирина Владимировна. Ирина Аксенова и квартет «А-Джаз» ждут поклонников джаза и атмосферных водных прогулок на своих круиз-концертах «Джаз на Волге». Джазовый круиз пройдет 10 июня. Теплоход «Москва-158» ждет гостей на причале номер 17. Билеты на сайте kassir.ru. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. УГРН 118-784-71-89-584. Город Санкт-Петербург. 12+.

0: Хорошая музыка на радио «Спутник».
1: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать в ближайшую 10-минутку. У нас на старте Nickelback, такая задумчивая, красивая песня от Dido Hunter. А начинаем с Pet Shop Boys, нашу золотую коллекцию.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Nickelback в финале золотой коллекции часа. Рок-волну продолжит Queen хитом шоу Must Go On, покажем музыка понятная без слов. Сантана, I love you much too much.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в Байкпост. Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в Байкпост на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. Байкпост. Мы всегда на посту.
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Двух подростков задержали по подозрению в подрыве машины на парковке в Москве 9 июня. Исполнители были задержаны на месте. В результате происшествия никто не пострадал. Взрывчатку установили несовершеннолетние. Девушка по указанию куратора забрала в тайнике взрывное устройство, передала парню, который установил устройство и GPS-трекер на машине, сообщает пресс-служба СКР. Вчерашний инцидент связан с попыткой убить сотрудника одного из научно-производственных предприятий, передает РИА. В Волгоградской области для удобства жителей сотрудники налоговой службы продолжают работу в формате мобильных офисов. Как сообщает Высота 102 со ссылкой на региональное управление ФНС, в конце июня 24-26 числа консультации специалистов смогут получить жители Киквидзинского и Иланского районов, а также Волгограда. В мобильных офисах можно получить ответы на вопросы по налогу на доходы физических лиц, по уплате имущественных налогов, о порядке получения налоговых льгот и вычетов и прочее. Подробное расписание мобильных офисов на сайте «Высота 102». В Волгоградской области продолжается период аллергии. Синоптики фиксируют пик цветения злаковых трав. Зафиксирован опасный уровень пыльцы злаков. Он сохранится в регионе как минимум до пятницы 19 июня. Небольшие послабления будут лишь 17-18 числа, говорят синоптики. Пыльца распространяется по воздуху и может вызывать у аллергиков разные неприятные симптомы. Насморк, слезотечение, кашель, затрудненное дыхание, обострение астмы. Медики рекомендуют в такие периоды ограничивать пребывание на улице в утренние часы и в ветреную погоду, а также по возможности закрывать окна и использовать защитные средства. Волгоградцы в соцсетях выкладывают фотографии урожая грибов. Несмотря на начавшуюся жару, горожане находят в пролесках благородные белые и полубелые грибы. Много подосиновиков, шампиньонов. На смену весенним маслятам пришли летние грибы, отмечает опытный грибник Татьяна Немчинова. Как поясняла ранее миколог Инна Землянская, в Волгоградской области было много дождей. Волго-Ахтубинская пойма влажная, условия для роста грибов просто отличные. Гениальный разработчик из Екатеринбурга, который вошел в топ-50 разработчиков Apple, презентовал свое приложение главе корпорации Тиму Куку. Встреча прошла в Калифорнии. 22-летний Антон Баранов рассказал о своей разработке, специальном приложении для AirPods, которое следит за осанкой владельца и помогает бороться со словами-паразитами. Он также рассказал о России, о ее технологиях. Как пишет телеграм-канал Мэш, Кук остался под впечатлением. Сейчас приложение Антона Баранова установили более 25 тысяч пользователей по всему миру, в России больше всего скачиваний в Екатеринбурге и ДНР. Доллар 71.73, евро 82.78.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Такая чувственная и даже солнечная песня от дуэта Шон Мендес и Камила Кабельо. Дальше включаем «Сплин», «Мое сердце». С вами Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
7: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
8: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
9: ОАО «Российские железные дороги».
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: Это Алекс Уоррен, музыка, которую мы любим. Далее слушаем Сиси Кейдж. Нас ждет хит, в который продюсер певицы Дитер Боллен не поверил, посчитал его проходным, однако слушатели очень полюбили эту песню, и она даже попадала на верхние строчки хит-парадов. «Jump in my car». Давайте насладимся.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977-377.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-74-1, 16+.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Смех».

0: Хорошая музыка, хороший день.
1: Радио «Спутник».
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Друзья, напомню, что на «Радио Спутник» каждое буднее утро мы играем в невероятный вопрос. Завтра, разумеется, также будем его задавать и разыграем килограмм плова. Спонсор игры ИП Попов Максим Анатольевич. Современная столовая «Три казана» на оптово-строительном рынке Тулака. Ищешь место для вкусного обеда? Выбирай столовую «Три казана». Разнообразный ассортимент блюд, фирменный плов, приятные цены. Столовая «Три казана» – заходи на обед. Дальше к музыке вернемся. У нас через минуту Кейра Сауа, ну а пока на спутнике новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Атака вооруженных сил Украины на здание музея панорамы обороны Севастополя – это варварский акт, заявили в МИД России. В результате удара главный экспонат музея, историческая панорама, практически уничтожена. Губернатор Андрей Бочаров 10 июня провел совещание по обеспечению безопасности жителей и объектов инфраструктуры региона. На совещание собрались чиновники, силовики, военные, обсудили возможные угрозы, выработали конкретные меры по повышению безопасности. Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом ТАСС сообщили в Театре армии, где служила актриса. Людмила Чурсина месяц не дожила до своего 85-летия. В трех районах Волгограда запретят розничную продажу алкоголя в связи с празднованием Дня России. Ограничения будут действовать 11-12 июня в местах проведения праздничных мероприятий и затронут Центральный, Краснооктябрьский и Кировский районы, пишет «Комсомолка». Елена Пипия, служба информации.
3: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 31.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Аксенова Ирина Владимировна. Ирина Аксенова и квартет «А-Джаз» ждут поклонников джаза и атмосферных водных прогулок на своих круиз-концертах «Джаз на Волге». Джазовый круиз пройдет 10 июня. Теплоход «Москва-158» ждет гостей на причале номер 17. Билеты на сайте kassir.ru. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-71-89-584. Город Санкт-Петербург. 12+.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Меня зовут Роман Калашников. Желаю отличного настроения. Мы подобрались к золотой коллекции нашей музыкальной подборки. В этом выпуске «Мариус и Джулия», также пронзительный медляк «My All» от Мэрайи Керри. А начнем с рок-н-ролла. На старте Рой Орбисон в золотой коллекции.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Тепло ли тебе, девица?
4: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: «Ночная сказка». С 12 июня в 11:00 «Домашний. Главный женский». 16+.
8: Ты серьезно? Все потратил?
9: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Мариус и Джулия Рейн в золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до следующей недели, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, слушаем Ричарда Клайдермана.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Клиника Эмпо.
3: Эмпо? Эмпо.
4: Эмпо.
3: Эмпо.
4: Эмпо.
3: Эмпо. 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Скучно живешь? Пора это менять! Мотосалон «Байкпост» – твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94.

0: подписывайся на нас в соцсетях. Байкпост. Мы всегда на посту. 12+.
1: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 508010. Застройщик ООО «СТ-Сталстроинвест».
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».
4: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
5: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
6: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Евросоюз требует от Грузии ввести антироссийские санкции в обмен на сохранение безвизового режима с Евросоюзом. Об этом рассказал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Он назвал введение санкций самоубийством для Грузии и добавил, что если Грузия разрушит себя, введя санкции против России, то кто тогда будет ездить в Евросоюз без виз? Мы не разрушим страну, несмотря на то, что Брюссель хочет сделать из визы политическое оружие, цитирует грузинского политика газета «Коммерсант». Губернатор Андрей Бочаров вручил начальнику Волгоградской академии МВД Виарелу Флоче орден за заслуги перед Волгоградской областью по случаю 60-летия академии. Глава региона поздравил коллектив вуза с юбилеем и с наступающим Днем России, пишут городские вести. Центральный парк культуры и отдыха Волгограда и прилегающий к нему парк «Дружба» Волгоград-Баку обработают от комаров и мошки. В первую очередь специалисты обработают площадку для кинопоказа, поляну возле главной сцены, зеленые участки возле детских аттракционов и экстрим-объекта «Русские горки», рассказали в пресс-службе парка. Несмотря на то, что препараты опасны только для насекомых, горожанам советуют повременить с прогулками по ЦПКИО, пишет «Высота 102». Пассажирский паром для дачников запустили в Волжском. Работа парома «Волжский СНТ-дачник-1» была приостановлена в период повышенных сбросов воды через плотину Волжской ГЭС. Как уточнили в облкомдортрансе, работа переправы возобновилась 10 июня. Паром перевозит дачников по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. 10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Считается, что 10 июня 1786 года в США начались массовые продажи этого десерта. Мороженое было популярно и в России. Оно украшало праздничный стол еще при Петре I и Екатерине II. А первый рецепт на русском языке был опубликован в конце 18 века. Среди ингредиентов там были сливки, яичные белки, шоколад, лимон и ягоды, смородина, малина, вишня. Доллар 71.73, евро 82.78.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, без осадков, ветер северо-восточный слабый, ночью от 18 до 20 выше нуля, а днем 29-31.
0: Реклама.
2: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит на «Спутнике».
1: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
2: Представьте весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это – семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик» компания «Синар Девелопмент». Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Хорошая музыка. Хороший вечер.
0: Радио «Спутник».

0: Оли-молли, только что. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, среды. И, кстати, не забывайте, что эта рабочая неделя у нас с вами сокращенная. 12 июня в пятницу уже будем отдыхать в честь праздника Дня России. А дальше у нас с вами еще «Рок-острова». Послушаем песню «Ничего не говори».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
4: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
5: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат, выкуп, деньги сразу.
6: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
5: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
6: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
5: Подробно по телефону +7 84 42 722 722, проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2.
7: Агат, продавай выгодно.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Это The Weeknd, которого уже называют новым королем поп-музыки. Композиция называется Dancing in the Flames. Вам желаем прекрасного вечера. Оставайтесь с нами. А далее Рик Эстли, Never Gonna Give You Up. А спонсор вечернего эфира ИП Аксенова Ирина Владимировна. Ирина Аксенова и квартет А-Джаз ждут поклонников джаза и атмосферных водных прогулок на своих круиз-концертах «Джаз на Волге». В июне состоится всего два джазовых круиза 3 и 10 июня. Теплоход «Москва-158» ждет гостей на причале номер 17. Билеты на сайте kassir.ru. ООО Кассир.ру, национальный билетный оператор. ОГРН 118-78-47-18-95-84. Город Санкт-Петербург, 12+.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: На подходе у нас с вами Тедис Уимс. Его новый хит называется «Мистер Ноу Итол». Но прежде еще новости коротко.
1: Здравствуйте. Россия опубликует адреса предприятий по производству украинских беспилотников в Канаде и допускает ответные меры в связи с действиями Оттавы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА. На подъездах в центре Волгограда развесили памятки о действиях населения при атаках БПЛА и сигнале «Ракетная опасность». В них указаны актуальные адреса ближайших укрытий и порядок действий в случае угрозы, сообщает В1. Волгоградца суд оштрафовал за ложный вызов полиции. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пошутить, как он сам выразился. Позвонил в полицию и сообщил, что у него ножевое ранение. Приехавший наряд установил, что на самом деле заявитель жив-здоров. Штраф за ложный вызов – 1000 рублей. Почти 70% домашних Wi-Fi роутеров в России морально устарели, пишет РБК со ссылкой на аналитиков. Больше всего старых роутеров в Чечне и Дагестане более 80%, меньше всего в Санкт-Петербурге и Москве 55%. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Ночью от 18 до 20 выше нуля, а днем 29-31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Вам желаю приятного вечера в компании любимой музыки «Радио Спутник». А утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» и выигрывайте приз «Килограмм плова». Спонсор игры ИП Попов Максим Анатольевич. Современная столовая «Три казана» на оптово-строительном рынке «Тулака». Столовая «Три казана» уже 7 лет радует гостей многообразием блюд, фирменным пловом и приятными ценами. Ищешь место для вкусного обеда? Выбирай столовую «Три казана». Ну а на десерт у нас с вами будет золотая коллекция «Радио Спутник». В ней Ник Мари, «Tone to Innocence», Алекс Хэбберн, «Анде», а еще Пол Абдул, «Straight Up».
1: «Радио Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: «Привет, соседка, а вы куда?»
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Где купить обои в Волгограде?
6: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
7: Обойная сила ждет всех за покупками.
8: Суперцена в гипермаркетах «Маяк». С 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая. 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
9: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
10: 543-00. Потолкуйте с нами.
11: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Алекс Хепберн, Анде в нашей с вами золотой коллекции. А далее отличный хит Роксет «Sleeping in my car». До этого еще расскажу о погоде на четверг. А чуть раньше для вас музыка, понятная без слов, Жан-Мишель Жар.
1: Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
2: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
3: Строя фундаментальное. Выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Двух подростков задержали по подозрению в подрыве машины на парковке в Москве 9 июня. Исполнители были задержаны на месте. В результате происшествия никто не пострадал. Взрывчатку установили несовершеннолетние. Девушка по указанию куратора забрала в тайнике взрывное устройство, передала парню, который установил устройство и GPS-трекер на машине, сообщает пресс-служба СКР. Вчерашний инцидент связан с попыткой убить сотрудника одного из научно-производственных предприятий. Передает РИА. В Волгоградской области для удобства жителей сотрудники налоговой службы продолжают работу в формате мобильных офисов. Как сообщает «Высота 102» со ссылкой на региональное управление ФНС, в конце июня 24-26 числа консультации специалистов смогут получить жители Киквидзинского и Иланского районов, а также Волгограда. В мобильных офисах можно получить ответы на вопросы по налогу на доходы физических лиц, по уплате имущественных налогов, о порядке получения налоговых льгот и вычетов и прочее. Подробное расписание мобильных офисов на сайте «Высота 102». В Волгоградской области продолжается период аллергии. Синоптики фиксируют пик цветения злаковых трав. Зафиксирован опасный уровень пыльцы злаков. Он сохранится в регионе как минимум до пятницы 19 июня. Небольшие послабления будут лишь 17-18 числа, говорят синоптики. Пыльца распространяется по воздуху и может вызывать у аллергиков разные неприятные симптомы. Насморк, слезотечение, кашель, затрудненное дыхание, обострение астмы. Медики рекомендуют в такие периоды ограничивать пребывание на улице в утренние часы и в ветреную погоду, а также по возможности закрывать окна и использовать защитные средства. В Кремле не подтвердили, готовится ли поздравление президенту США Дональду Трампу с предстоящим юбилеем. «Пока много дел по российской повестке», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом, он ответил на вопрос, собирается ли Владимир Путин поздравить Трампа с юбилеем. 14 июня президенту США исполняется 80 лет. Треть россиянок не будут встречаться с мужчиной без автомобиля. Об этом свидетельствуют итоги опроса, на который ссылается агентство ТАСС. В то же время для 80% мужчин наличие автомобиля у женщины никак не влияет на их готовность познакомиться или построить отношения. Доллар 71.73, евро 82.78.
0: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Ночью от 18 до 20 выше нуля, а днем 29-31.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Вам желаю приятного летнего вечера, хорошего настроения, а только что хай-фай я люблю. Дальше у нас с вами британская певица и автор Оливия Дин. Послушаем ее свежий хит «So Easy» или «To Fall in Love». А спонсор вечернего эфира ИП Аксенова Ирина Владимировна. Ирина Аксенова и квартет «А-джаз» ждут поклонников джаза и атмосферных водных прогулок на своих круиз-концертах «Джаз на Волге». В июне состоится всего два джазовых круиза 3 и 10 июня. Теплоход «Москва-158» ждет гостей на причале номер 17. Билеты на сайте kassir.ru. ООО Кассир.ру, национальный билетный оператор, ОГРН 118-78-47-18-95-84, город Санкт-Петербург, 12+.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
8: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Рикардо Фолио, Story di Tutti Giorni. С детства Рикардо Фолио увлекался музыкой, его вдохновляли песни группы The Beatles, однако изначально он учился на металломеханика и готовился стать рабочим на заводе. Далее у нас с вами еще Расмус Антольсен, «Октябрь и апрель».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер-Строй Волгоград. 60 57 57.
5: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977 377. В Волжском 205 255.
6: Клиника Эмпо.
7: Эмпо?
8: Эмпо.
9: Эмпо.
10: Эмпо.
11: Эмпо.
12: Эмпо.
13: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Телефон рекламной службы 52 62 44.
16: Радио «Спутник».

0: На очереди у нас с вами рок-баллады из нулевых, легендарных Scorpions, When You Know. Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кораллы – это не только деревья красного цвета или блюдца, напоминающие грибы. Кораллов на Земле около 6000 видов. Сегодня необычные кораллы. В полярных регионах живет гигантский коралл Bubblegum – жвачка. Это огромные розовые или ярко-красные деревья, как будто облепленные круглыми шариками жвачки. В этих шариках прячутся живые полипы. Коралл Дельтациатус зеометалликус живет на глубине 4000 метров в условиях колоссального давления. Его видовое имя буквально переводится как «жизнь на металле». Коралл питается метаном. Кораллы Лептосерис называют пещерными вампирами. Они живут в самых темных расщелинах Индо-Тихоокеанского региона, где все другие твердые кораллы умерли бы за несколько дней от недостатка солнца. Коралл Чубака похож на блестящий стебель, от которого отходят длинные, гибкие и невероятно лохматые ветви. Этот коралл живет в абсолютной темноте и питается тем, что проплывает мимо. Пузырчатый коралл днем выглядит как гроздь полупрозрачных виноградин. Ночью пузыри сдуваются, а из жесткого скелета выдвигаются длинные жалющие щупальца для охоты. Коралл Палитоя, который часто выбирают для домашних аквариумов, один из самых опасных организмов на Земле. Кораллы этого рода выделяют палитоксин, один из сильнейших ядов известных науке. Он мощнее яда курары и кобры. Эти кораллы ни в коем случае нельзя мыть под горячей водой. Грибовидный коралл состоит из одного огромного полипа. Он может быть полуметрового диаметра. И этот коралл умеет двигаться. Если его засыпают песком, он раздувает тело водой и с помощью мелких щупалец медленно переползает на новое место. Коралл слоновье ухо выглядит как безобидный волнистый коврик, но ведет себя как венерина мухоловка. Он ждет, пока мелкая рыбка заплывет на его середину, после чего схлопывается пополам. Коралл Ксения сжимает и разжимает свои пальцы со скоростью около 50 тактов в минуту, напоминая бьющееся сердце или десятки крошечных ладошек. Так коралл дышит, выводя из ткани токсичный для него кислород. И что на первом месте? Органный коралл по-другому называется призрачное кружево. Полипы этого коралла белые или серебристые, но его внутренний твердый скелет ярко-красный. Скелет состоит из бесчисленного множества вертикальных трубочек, соединенных горизонтальными пластинами, что делает коралл похожим на орган в соборе. Когда коралл погибает, шторма вымывают мягкие ткани и на берег выбрасывают невероятной красоты красные дудочки. Именно из-за этого вида кораллов песок на некоторых тропических пляжах приобретает знаменитость. Это розовый оттенок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Ночью от 18 до 20 выше нуля, а днем 29-31.

0: У нас с вами на очереди золотая коллекция, в ней Cranberry Zombie. Также послушаем Милен Фармер. Недавно, кстати, она выпустила новый сингл. Возможно, что скоро он появится и у нас. А еще в золотой коллекции Beach Boys California Dreaming.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
2: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
5: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
2: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
5: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
2: Подробно по телефону +7 84 42 722 722, проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10. Застройщик ООО
8: «Сетестал-Стройинвест». Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: С нами в золотой коллекции Милен Фармер, который недавно, кстати, выпустил новый трек. Он называется «Чей теперь черед?». А осенью Милен Фармер планирует выпустить новый альбом. А у нас с вами еще впереди Лаура Паузини, «It's not goodbye». До этого музыка понятная, без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: Авангард. Телефон 200-202.
1: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
2: ОАО «Российские железные дороги».

0: предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8 987 303 27 95.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
4: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
5: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Россия опубликует адреса предприятий по производству украинских беспилотников в Канаде и допускает ответные меры в связи с действиями Оттавы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Канада повысила свою вовлеченность в украинский конфликт. Она получает прибыльное военное производство, а Киев размещает стратегические запасы военных ресурсов в третьих странах. Новое предприятие планирует выпускать несколько тысяч дронов в год. Речь идет о беспилотниках с дальностью полета до 500 километров, пояснила Захарова. В Волгограде 5-летнюю девочку зажало дверью автобуса номер 55. ЧП произошло вечером 10 июня в микрорайоне Тулака. По словам бабушки, пострадавшей девочки, водитель никак не отреагировал. Бабушка рассказала, что они заходили в салон, она держала внучку за руку, и водитель неожиданно закрыл двери. Ребенок кричит, водитель открывает двери, бабушка вытаскивает внучку обратно на остановку, потом они снова начинают заходить в автобус, и водитель опять закрывает дверь и уезжает. Портал V1 направил запрос в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать инцидент в общественном транспорте. Несовершеннолетний курьер маркетплейса из Волжского стал фигурантом уголовного дела. 17-летний парень должен был доставить заказ клиенту, но товары понравились ему самому, и он решил оставить их себе. В полицию обратилась 18-летняя клиентка, которая так и не дождалась своих товаров на сумму свыше 7 тысяч рублей. Вскоре похитители обнаружили, задержали, юноша во всем сознался, возбуждено уголовное дело, он под подпиской о невыезде. Июньские пенсии волгоградцам перечислят досрочно в связи с празднованием Дня России. Жителям области, которые обычно получают выплаты с 12 по 14 июня, пенсии перечислят досрочно до 11 июня включительно. Это касается всех видов пенсий – страховых, социальных, накопительных, а также выплат по старости и инвалидности. Никаких заявлений писать не надо, средства придут автоматически. Уточнить дату зачисления можно в банках и отделениях почтовой связи. В топ-3 самых популярных у россиян городов для летнего отдыха вошли Санкт-Петербург, Москва и Адлер, сообщает Russia Today со ссылкой на исследование OneToTrip. На Петербург пришлось 16,5% бронирований, и интерес к нему упал на 13%. В Москву зафиксировано 15,5% бронирований, интерес к столице подскочил на 15%. Адлер набрал всего 4% бронирований с падением спроса на 20%. Доллар на четверг 71.79, евро 83.08.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Ночью от 18 до 20 выше нуля, а днем 29-31.
0: Реклама.
2: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
0: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».

0: Альма, самое реали хэтас, лето, это, конечно, повод есть мороженое, а сегодня у нас с вами еще и Всемирный день мороженого. Далее, старый приятель, послушаем хит «Новый день календаря».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: команда Vanatech. Композиция так и называется «Back to Me». Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами. Добрый вечер. А далее для вас еще золотой хит «Joy Touch by Touch».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Где купить обои в Волгограде?
3: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
2: Обойная сила ждет всех за покупками.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль, 977-377.
6: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в Байкпост. Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых, на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в Байкпост. Пост на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. Байкпост. Мы всегда на посту.
7: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: мы с вами уже переходим к нашей золотой коллекции, а в ней Spice Girls. Кстати, одна из Spice Girls, Мелани Си, недавно выпустила новый альбом, он называется «Sweat». А еще она настроена очень оптимистично, считает, что скоро Spice Girls воссоединятся в честь 30-летия группы. Кроме Spice Girls в настройке Кадабустани, а еще Fancy Bolero.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Ты серьезно? Все потратил?
8: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
9: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Закат Бустани в нашей с вами золотой коллекции. Вам желаю хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Реджина, Day by Day уже совсем скоро, а чуть раньше еще инструментальная музыка.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
4: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль. В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат, выкуп, деньги сразу, комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях. Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег. Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета. Подробности по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
5: Агат. Продавай выгодно.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за трудовыми мигрантами. Документ меняет порядок обязательного медицинского обследования иностранцев. Новые правила вступают в силу с 1 сентября. Сейчас, после въезда в Россию, мигранты должны пройти медосмотр в течение 90 дней. По новому закону срок сократился до 30 дней. И потом, если человек остается в стране, проходить медицинский контроль нужно будет каждый год. Оплачивать обследование будут сами мигранты или их работодатели. Если у приезжего выявят опасные инфекции, ВИЧ или признаки употребления наркотиков, данные передаются в МВД, Роспотребнадзор для дальнейшего решения. Игровая онлайн-платформа Roblox снова заработала в России, ограничения больше не действуют, сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Роскомнадзор сообщал об ограничении доступа к американской платформе в начале декабря прошлого года. 10 июня в Минцифры подтвердили снятие ограничений и сообщили, что компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Реализован целый комплекс мер для дополнительной защиты детей, в том числе внедрен механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. Пьяного волгоградца оштрафовали за ложный вызов полиции. Инцидент произошел еще в апреле. Мужчина выпил и решил пошутить и привлечь к себе внимание. Для этого, по его словам, он позвонил в полицию и сообщил, что получил ножевое ранение. По адресу прибыли полицейские и обнаружили заявителя живым и здоровым. В объяснительной мужчина написал, что действовал умышленно, будучи пьяным, и просто хотел пошутить. Шутка стоила ему 1000 рублей. Это штраф за ложный вызов, пишет «Комсомольская правда». Прокуратура Волгоградской области восстановила трудовые права 4 подростков, которые прошлым летом работали без официального оформления в ООО «Стройка». Руководство компании не выплатило юным сотрудникам около 400 тысяч рублей. Прокуроры подали иск в суд и потребовали взыскать с организации невыплаченную зарплату и компенсировать подросткам моральный вред. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, сообщили в областной прокуратуре. В сети появился трейлер новой отечественной комедии «Между нами девочками». В центре сюжета 3 подруги – Женя, Алиса и Найка, которые отправляются на ежегодный спа-уикенд. Во время отдыха появляется свекровь одной из героинь, которая превращает жизнь девушек в испытание женской дружбы. Режиссером выступил Владислав Богуш, автор фильма «На деревню дедушки». Премьера комедии «Между нами девочками» 10 сентября. Доллар на четверг 71.79, евро 83.08.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, без осадков, ветер северо-восточный слабый, ночью от 18 до 20 выше нуля, а днем 29-31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: каждой ноте лета. Песня называется «Obsession». Дальше у нас с вами еще Александр Яковлев, но прежде послушаем «Минуту драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Ford Focus. Помните, как в нулевые о нем мечтали? Кредитный бум, завод во Всеволожске и очереди за вторым фокусом, ставшим главным символом среднего класса. Позже он превратился в повод для иронии, мол, кредитов фокус – выбор офисного планктона. Но статистика непреклонна. В истории нашей страны это одна из самых популярных иномарок. За границей судьба модели тоже была яркой. Но в Штатах ее сняли с производства в 18-м, а в Европе в прошлом году. И вот легенда планирует вернуться. Правда, это будет не хэтчбэк, а кроссовер. О технических деталях и внешности пока мало что известно. Зато заявлено, что Ford готовится конкурировать с Кашкаем и Toyota CHR. Впрочем, из наших дворов вытеснить китайские кроссоверы у него уже вряд ли получится. Для нас Ford Focus, скорее всего, так и останется приятной ностальгией.

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: вам желаю хорошего вечера. Оставайтесь с нами. Далее композиция Creepin. До этого еще расскажу о погоде на четверг. Но прежде с гороскопом к нам Анна Романова. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, коллективные интересы перевесят личные. Придется встраиваться в общий процесс, и хотите вы этого или нет. Тельцы, день небольших экспериментов. А вот серьезные дела начинать пока не стоит. Близнецы, многие вопросы решатся внезапно и остроумно. Больше доверяйте другим людям, они могут оказаться полезными. Раки, вы увидите альтернативное решение. Стоит поразмыслить над этими вопросами еще несколько дней. Львы, в делах лучше взять паузу. Тревожное состояние ума не даст вам работать продуктивно. Девы, день самодисциплины и деловой хватки. Придется проявить силу воли и управленческие качества. Весы, день тишины и одиночества. Не стоит совершать покупки. Терапия шопингом приведет к обратному эффекту. Скорпионы, воздержитесь от важных решений. Планы, составленные недавно, могут сорваться. Стрельцы, не стоит полностью полагаться на чужие обещания. У вас обязательно должен быть свой собственный план действий. Козероги, вторая половина дня будет намного гармоничнее первой. Даже сюрпризы окажутся скорее приятными. Водолеи, могут быть затруднения при покупках или обращении в банк. Хороший момент для того, чтобы полностью привести в порядок финансы. Рыбы, это день паузы. Не поддавайтесь тревожности, необходимости в срочном принятии решения нет.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллосомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, без осадков, ветер северо-восточный слабый, ночью от 18 до 20 выше нуля, а днем 29-31.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: спонсор инструментальной музыки ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
1: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191. У специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Ночью от 18 до 20 выше нуля, а днем 29-31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, без осадков, ветер северо-восточный слабый, ночью от 18 до 20 выше нуля, а днем 29-31.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: На очереди у нас с вами Реймон с хитом Tonight. До этого еще расскажу о погоде на четверг. Но прежде с гороскопом к нам Анна Романова. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, коллективные интересы перевесят личные. Придется встраиваться в общий процесс, и хотите вы этого или нет. Тельцы, день небольших экспериментов. А вот серьезные дела начинать пока не стоит. Близнецы, многие вопросы решатся внезапно и остроумно. Больше доверяйте другим людям, они могут оказаться полезными. Раки, вы увидите альтернативное решение. Стоит поразмыслить над этими вопросами еще несколько дней. Львы, в делах лучше взять паузу. Тревожное состояние ума не даст вам работать продуктивно. Девы, день самодисциплины и деловой хватки. Придется проявить силу воли и управленческие качества. Весы, день тишины и одиночества. Не стоит совершать покупки. Терапия шопингом приведет к обратному эффекту. Скорпионы, воздержитесь от важных решений. Планы, составленные недавно, могут сорваться. Стрельцы, не стоит полностью полагаться на чужие обещания. У вас обязательно должен быть свой собственный план действий. Козероги, вторая половина дня будет намного гармоничнее первой. Даже сюрпризы окажутся скорее приятными. Водолеи, могут быть затруднения при покупках или обращении в банк. Хороший момент для того, чтобы полностью привести в порядок финансы. Рыбы, это день паузы. Не поддавайтесь тревожности, необходимости в срочном принятии решения нет.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов на лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, без осадков, ветер северо-восточный слабый, ночью от 18 до 20 выше нуля, а днем 29-31.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Ночью от 18 до 20 выше нуля, а днем 29-31.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

на облаке, и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

маятник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.